0: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nosidušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies.
1: Palējam izguļam, palējam izguļam, palējam izguļam.
2: В доме не хватает места или просто умных решений?
3: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
2: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
4: Lidl стоит того.

0: summer.
1: Радио и сеть магазинов Мего желают вам радостного праздника Лига, хорошей компании, вкусного стола и настоящего летнего настроения. Все к празднику ищите в магазинах Мего по всей Латвии. Регистрируйся в приложении Мего Дрогс и делай покупки еще выгоднее. Мего Дрогс. Для друзей все самое лучшее.

Еще не пользуешься приложением Megodraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Megodraux. Для друзей дружеские цены.

ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора Клоуна или посети drclowns.lv. All-time favorites.

0: ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
0: Lidl стоит того.
2: Скидки в интернет-магазине и магазинах Weekend. Самый большой выбор одежды и обуви в Латвии теперь со скидкой до 50%.
3: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

0: ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
0: Lidl стоит того.
2: Хорошие цены в магазинах Lidl. Копченые колбаски «Медный Эко» без оболочки 520 граммов от «Форэверс» 2 евро и 59 центов. Филе сельди «Кайя» определенные виды 3 евро и 65 центов. С карты «Лац» только 3 евро и 25 центов. Пшеничная мука «Добела Экстра» 2 килограмма 1 евро и 69 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии.
3: Латвияй ир! Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
5: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Куриные крылышки Лелиски 2,59 и яйца Балтикова евро 89. Мего Драукс для друзей дружеские цены.

0: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
1: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Каркасный бассейн 305 сантиметров в диаметре 59,99. Пятиместный комплект садовой мебели 299 евро. Подвесное садовое кресло всего 79,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.

0: Sāļais kliņģeris 10,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
2: Я не прав искать резина Лигу, Лигу, кур самас цена, съех прецина Лигу.
3: No 16. Līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy!

0: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
0: Lidl стоит того.
2: Топ-радио. All-time favorites.

Суббота днем солнечно на всей территории страны. Ветер слабый. Температура воздуха после полудня повысится до 24-28 градусов тепла. Местами на побережье сохранится более прохладная погода. В ночь на воскресенье 21 июня с запада страны придет облачность. Днем во многих районах страны ожидается кратковременный дождь и гроза. В течение дня местами возможны сильные ливни. Локально не исключены град и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха составит 23-28 градусов. На части побережья около 20. В понедельник, 22 июня, вернется сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый западный и северный ветер. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов тепла. Во вторник в Риге погода также будет преимущественно сухой и солнечной. При слабом северном ветре температура воздуха ожидается примерно на 2 градуса ниже, чем в понедельник. Янова ночь по всей Латвии, вероятно, пройдет без осадков. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха понизится до 8-14 градусов. В Янов день вероятность дождя возрастет. Возможны также грозовые ливни, а температура воздуха не превысит 18-23 градусов. В конце июня прогнозируется умеренно теплая погода. В отдельные дни

0: Кассину-Кай. Выгодные цены каждый день. Аудиосистема Фиодио 99 евро. Гриль 19,99. Туристический стул Outliner всего 2,99. Кассину-Кай. Предложение действует в магазинах Кассину-Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3

0: Информационный партнер ТОП-РАДИО.
1: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Маринованный шашлык из свиной шейки Кауказа с пряными травами. 700 граммов от Биовелла. 5 евро и 99 центов. Новинка. Творожный сырок Балтайс. Определенные виды. 38 граммов 35 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом в Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете LATS.LV.
2: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike.

0: Майс. Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
0: Lidl стоит того.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Лига! Праздничная распродажа Лига в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
4: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
5: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.

0: несколько необычных решений, которые должны сделать поездки комфортнее. Одно из новшеств – система ароматизации салона. Правда, работает она не так, как можно было бы предположить. Дело в том, что аромат распыляется не в общее пространство, а строго в зоне ног водителя и переднего пассажира. Производитель уверяет, что это не мешает другим людям в машине. Это создает приятную атмосферу лично для тех, кто сидит спереди. Выбор запахов и интенсивность регулируется через мультимедию. Кстати, серьезно доработали и шумоизоляцию. Lexus добавил дополнительные прокладки в дверные проемы и усилил звукопоглощение в колесных арках. В салоне стало тише даже на высоких скоростях. Это было одним из главных пожеланий владельцев предыдущих версий. Что касается внешности, то головная оптика теперь полностью светодиодная, а решетка радиатора получила новый рисунок. Сзади изменились фонари. Диодная полоса теперь соединяет их визуально по всей ширине кузова. Появилась и гибридная модификация на базе того же мотора, но с электромотором и вариатором. Суммарная отдача составляет 215 лошадиных сил.
1: Радио и сеть магазинов «Мего» желают вам радостного праздника «Лига», хорошей компании, вкусного стола и настоящего летнего настроения. Все к празднику ищите в магазинах «Мего» по всей Латвии. Регистрируйся в приложении «Мего Дрогс» и делай покупки еще выгоднее. «Мего Дрогс» – для друзей все самое лучшее.

Сегодня поговорим о том, на какие детали стоит обратить внимание, чтобы не купить битую машину. Первый звоночек – это краска там, где ее быть не должно. А пыл, то есть следы краски на элементах кузова, болдинги, фары, стекла. Сюда можно отнести свежий антикор или следы шпаклевки, которые выглядят как пыль. Разнотон. Разница в оттенках на элементах кузова. Например, дверь с дверью или крыло с дверью. Как правило, это видно при должном освещении. Все это признаки кузовного.

0: ремонта. Кстати, пластиковые бампера – исключение. Они могут немного отличаться по цвету от металлических частей. И это совершенно нормально, а не признак аварии. Еще один повод задуматься – герметик на заводских швах. Если он нанесен неровно, лучше сравнить правую и левую стороны машины или глянуть на такую же модель. Присмотритесь к болтам на капоте, дверях и крыльях. Следы откручивания – явный сигнал, что детали снимали. Косвенных маркеров тоже немало. Например, щели между деталями справа и слева отличаются по ширине, двери закрываются с усилием, или на лобовом стекле есть трещина, хотя скола от камня нет. Один такой признак – уже повод насторожиться. А если их несколько, лучше заказать профессиональную проверку. Однако небольшой ремонт по заводским технологиям обычно не ведет к проблемам. Настоящая опасность, когда автомобиль признали негодным к восстановлению. Геометрия кузова нарушена или подушки безопасности срабатывали. В таком случае, если машину собирали кустарно, ставили БУ запчасти и многократно правили детали вместо замены, от сделки лучше отказаться. Риск получить хронические проблемы слишком велик.
1: Еще не пользуешься приложением Megodraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Megodraux. Для друзей дружеские цены.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 20. 20-е.

0: Яньос.
1: Яньос, Яньос.
2: В доме не хватает места или просто умных решений?
3: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
2: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
5: Субботы, ранее.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plānā.

0: Сергей Литвинов и «Автоклуб».
1: Почему-то у одних автовладельцев мотор служит годами и десятилетиями, а у других сдается гораздо быстрее. Между тем, капитальный ремонт двигателя – это затратное и не всегда целесообразное мероприятие, которое хочется отсрочить всеми силами. Сегодня мы поговорим о том, как увеличить ресурс мотора. Для начала нужно разобраться в причинах его сокращения. Это механические поломки или износ, отсутствие грамотного обслуживания, неправильная эксплуатация, а также бесшабашный тюнинг. Пройдемся по основным агрегатам и компонентам.

элементам мотора, невнимание которым чревато. Газораспределительный механизм, ГРМ. Самая большая неприятность может произойти при рассинхронизации коленчатого и распределительного валов. Поршни бьют по клапанам, порой деформируются даже шатуны. Тут уже, как говорится, поздно пить боржоми, только на операционный стол, то есть на капремонт. Виновником обычно бывает основной элемент привода, распредвалов, либо зубчатый ремень, либо цепь. Менять дорого, но еще дороже не менять. Свечи зажигания. Свечи зажигания могут служить долго, но и они не вечны. Если же на изношенной свече начнет раскалываться керамический изолятор, то его твердые кусочки могут погубить и цилиндр, и поршни, и клапаны. Помните об этом, и если возраст свечей приближается к предельному, то меняйте без сожаления. Свечи могут умереть от километража. При больших пробегах их стоит выкрутить и проверить. Каталитический нейтрализатор. На некоторых автомобилях каталитический нейтрализатор вместо того, чтобы чинно и благородно потерять эффективность к пробегу 150-200 тысяч километров, разрушается, уволакивая с собой двигатель. Выяснить его реальное состояние поможет эндоскопия. Масляное голодание. Двигатель потихоньку расходует масло, но беззаботный владелец продолжает ездить, не проверяя его уровень. И так на протяжении нескольких тысяч километров. Нет, контрольная лампочка давления масла еще не горит. Но давление в системе из-за очень низкого уровня периодически может снижаться при большой нагрузке до полубара. Особенно это вероятно при частом движении по большим уклонам, в горах, на пандусах парковок. На крутых поворотах тоже возможно масляное голодание. Надо время от времени контролировать уровень масла с помощью щупа. Проверить уровень масла настолько просто, что не делать этого просто неудобно. Перегрев. Сильно снижает ресурс двигателя работа с постоянным, пусть и не критическим, перегревом. Такое случается, когда автомобиль годами эксплуатируется с забитым грязью радиатором системы охлаждения. Причем современные указатели температуры, если они есть, начинают бить тревогу только при полноценном перегреве, переходящем в закипание охлаждающей жидкости. Совет простой – периодически промывайте радиаторы. Продолжим после паузы.

зайдет за несколько часов. Любопытно, чем грязнее воздушный фильтр, тем лучше он чистит воздух, его сопротивление возрастает. Но это не означает, что его не надо теперь менять никогда. Двигатель просто перестанет дышать и тоже умрет. Меняйте фильтр хотя бы согласно регламенту, а если условия эксплуатации машины сложные, то намного чаще. Моторное масло. Не верьте фразам типа «все масла из одной бочки». Используйте масло с категории эксплуатации ниже рекомендованной для вашего мотора. Соблюдайте рекомендованный производителем вязкостный диапазон. Если сказано, например, 0W20, то забудьте про 10W40. Заливать первое попавшееся масло можно исключительно в критической ситуации. И, конечно, старайтесь избегать подделок. Рекомендованный производителем интервал замены масел смело сокращайте. Помните про перегрев и про транспортный затор, где километраж не считается, а мотор работает. Качественное топливо. Заправляйтесь исключительно на брендовых АЗС, а не там, где ценник кажется более привлекательным. Это поможет спасти мотор от вредных химических и механических примесей. Охлаждающая жидкость. Охлаждающая жидкость, которую забыли вовремя поменять, забивает отложениями узкие каналы в блоке цилиндров, провоцируя его перегрев и деформацию. Кроме того, негодная жидкость способна порождать коррозию, которая может скушать лопасти насоса. Прощай, нормальная циркуляция и здравствуй, преждевременный капитальный ремонт. И наш финал. Чтобы помочь мотору прожить дольше, необходимо соблюдать, скажем так, правила хорошего тона в общении с ним. Прогревайте двигатель перед началом движения. В идеале и зимой, и летом следует начинать движение, когда температура достигает 40 градусов Цельсия. Поскольку точных градусов почти никто не знает, можно ориентироваться на показания тахометра, которые должны упасть примерно до обычных оборотов холостого хода. Как правило, 800-900 оборотов в минуту. Совсем простой способ подождать после пуска хотя бы пару минут, прежде чем трогаться в путь. Помните, что современные тенденции по экономии топлива, улучшению экологии заставляют автоматические коробки, включая вариаторы, подбирать передаточное отношение так, чтобы двигатель работал на очень низких оборотах и большой нагрузке. Периодически нужно давать мотору ездить на более высоких оборотах включением, например, спортивного режима или зафиксировав передачу. Всячески старайтесь избегать докторского цикла, то есть очень коротких поездок, когда мотор день за днем, месяц за месяцем остается непрогретым и каждый раз испытывает тяготы холодного пуска. Если при покупке машины вам безразличен тип кузова, то не покупайте кроссовер. Один и тот же мотор, установленный, скажем, на седан и кроссовер, на последнем прослужит заведомо меньше. Он сильнее нагружен тяжелым и плохо обтекаемым кузовом, а также более сложной трансмиссией.

В жаркую погоду брелок автомобиля может перестать реагировать на нажатие из-за перегрева батарейки. Дело в том, что при высокой температуре химические процессы внутри нее ускоряются, из-за чего быстрее расходуется заряд и растет саморазряд даже тогда, когда брелок не используется. Также быстрее изнашиваются материалы, отвечающие за выработку энергии. Поэтому батарейка постепенно теряет емкость, а дальность действия ключа снижается. Если батарейка теряет заряд, то с каждым нажатием брелок все медленнее будет откликаться и придется сильнее нажимать на кнопку, чтобы открыть автомобиль. А при тепловом ударе брелок сразу перестает работать. Не обязательно в этот же момент сразу менять батарейку. Необходимо немного подождать, пока она охолодится и снова заработает. Однако, если батарейка на жаре начала часто отключаться, а по срокам годности она должна функционировать исправно, откладывать замену, наверное, уже не стоит. Чтобы снизить риск проблем при покупке батарейки для автомобильного брелока, обратите внимание на главную вещь – состав. Для автомобильных брелоков используется батарейка типа CR2032. Однако не все знают, что элементы питания одного и того же формата могут существенно различаться по составу, а значит и по своим характеристикам. Основными компонентами таких батареек являются литий, диоксид марганца и стальной корпус. И они действительно почти везде одинаковы. Однако некоторые производители используют дополнительные материалы, способные повысить эффективность элемента питания. Например, графен. Еще один риск, с которым батарейка в автомобильном ключе может столкнуться в жаркую погоду. Нарушение герметичности корпуса. При повышении температуры внутри элемента питания растет давление. И если корпус недостаточно надежен, это может привести к утечке электролита. В результате батарейка способна повредить контакты и электронные компоненты ключа.

Специалисты британского портала What Car опросили 32 тысячи водителей, чтобы выяснить, какие кроссоверы ломаются чаще всего. Результат получился неожиданным для многих. Абсолютным лидером по числу проблем стал Nissan Juke с бензиновым двигателем, который выпускался с 2019 по 2025 годы. Его показатель надежности составил всего лишь 55%. Правда, тут есть один нюанс. За последние два года с поломками столкнулись лишь 24% владельцев этой модели. Но вот характер у этих неисправностей оказался тяжелый. В 64% случаев машина проводила в сервисе больше недели, а 60% ремонтов обошлись каждому водителю дороже 1500 евро. Главные головные боли Juke – это двигатель, аккумулятор, топливная система и электроника. На втором месте расположился Volkswagen Tiguan 2024 года выпуска и новее. Его рейтинг надежности 64%. При этом на поломки пожаловались целых 81% владельцев. В основном жалобы касались навигации, мультимедийной системы, тормозов и кузовных элементов. Тройку антилидеров замкнул Kia Sportage, выпускавшийся с 2016 по 2021 годы, с оценкой 73%. Тут картина отличается в зависимости от типа двигателя. Среди владельцев дизельных версий с неисправностями столкнулись 56%, а вот у бензиновых только 20%. В десятку самых ненадежных кроссоверов попали и другие известные модели, такие как Mazda CX-60, Audi Q7, Volkswagen ID.4, Renault Austral, Nissan Ariya и BMW iX. Замыкает этот список Land Rover Discovery Sport.

0: dzīvēm.
1: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam. Arbūzi 99 centi kilogramā. Tikmēr līdz 24. jūnijam. Marinētiem puspārniem ķekava 500 grami vai 1 kilograms. Atlaida līdz 35%. Skābais krējums Rimi 20%. 400 grami. 1 eiro 29 centi. Rimi.
2: Праздничная распродажа «Лига» «ВРД Электроникс». С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
3: Jāni!
4: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti Sieres prezidenta Prīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1 eiro 19 centi. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy!

0: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
0: Lidl стоит того.
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Куриные крылышки Лелиски 2,59 и яйца Балтикова евро 89. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

0: Суббота днем солнечно на всей территории страны. Ветер слабый. Температура воздуха после полудня повысится до 24-28 градусов тепла. Местами на побережье сохранится более прохладная погода. В ночь на воскресенье 21 июня с запада страны придет облачность. Днем во многих районах страны ожидается кратковременный дождь и гроза. В течение дня местами возможны сильные ливни. Локально не исключены град и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха составит 23-28 градусов. На части побережья около 20. В понедельник, 22 июня, вернется сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый западный и северный ветер. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов тепла. Во вторник в Риге погода также будет преимущественно сухой и солнечной. При слабом северном ветре температура воздуха ожидается примерно на 2 градуса ниже, чем в понедельник. Янова ночь по всей Латвии, вероятно, пройдет без осадков. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха понизится до 8-14 градусов. В Янов день вероятность дождя возрастет. Возможны также грозовые ливни, а температура воздуха не превысит 18-23 градусов. В конце июня прогнозируется умеренно теплая погода. В отдельные дни ожидаются дожди.
1: Listen! Do it with me!

0: Nu, ko šogad Jāņos?
1: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
2: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка, рабочая ширина 50 сантиметров, 299 евро. Комплект мебели для кемпинга 24,99. Мойка высокого давления Керхер К6 всего 299 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
3: Lidl стоит того.
5: Латвияй ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
7: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Вареные сардельки в натуральной оболочке 1 килограмм от Forever's 2 евро и 99 центов. Томатный соус Спилва 510 граммов 1 евро и 25 центов. Йогуртовый коктейль Карумс без лактозы, определенные виды 230 граммов 79 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
8: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Смаржо, современной сетью прачечных, самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня супер предложение со скидками во всех прачечных Смаржо. Смаржо и пахнет чистотой.
9: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
10: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
9: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
10: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
9: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
11: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike.

Кажется, все знают правило «выпил за руль, не садись». Но новое исследование показывает, для многих водителей это все еще не руководство к действию, а скорее рекомендация. Согласно свежему исследованию, почти каждый третий водитель в Латвии, а это 32% опрошенных, признался, что хотя бы раз садился за руль после употребления алкоголя. Более тревожно другое. Число тех, кто управлял автомобилем с уровнем алкоголя выше допустимой нормы, за год выросло с 5% до 6%. Наиболее рискованное поведение по-прежнему чаще встречается среди мужчин. О вождении после употребления спиртного сообщили 42% мужчин и 19% женщин. А превышение допустимого уровня алкоголя признали 10% мужчин и 2% женщин. Неожиданная тенденция наблюдается среди старшего поколения. В группе от 60 до 74 лет заметно выросло число людей, которые признают, что садились за руль после употребления алкоголя. Статистика аварий тоже напоминает. Проблема никуда не исчезла. За первые 5 месяцев этого года в Латвии произошло 265 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях пострадали 68 человек.

Компания Daihatsu обновила свои компактные фургоны. Главная сенсация – базовая версия стоит всего около 7 тысяч долларов. За эти деньги покупатель получает новый автомобиль с 5-ступенчатой механикой, задним приводом и бензиновым мотором объемом всего 660 кубиков. Несмотря на скромные размеры и мощность в 46 лошадиных сил, фургон оснащен современной системой безопасности Smart Assist. Она умеет распознавать велосипедистов, следить за дорожной обстановкой и предупреждать водителей об опасности. В салоне все максимально просто. Классические приборы, минимум электроники и максимум практичности. А для путешествий предусмотрена даже складная кровать, превращающая грузовой отсек в место для отдыха. Для любителей динамики есть турбо-версия на 63 силы, а также полный привод и даже электрическая модификация. Правда, есть один нюанс. Продается этот народный автомобиль только в Японии. Так что остальному миру останется лишь смотреть на ценник, вздыхать и вспоминать времена, когда три педали считались нормой, а не экзотикой.

0: Автоклуб. Сергеем Литвиновым.
1: Формула-1. Итоги Гран-при Барселоны. Солнечно, сухо, воздух 31-30 градусов, трасса прогрелась до 50-52. Трассу в Барселоне часто называют лучшей для оценки эффективности машин. Здесь можно обгонять, но машины так точно расставлены по скорости, что обгон маловероятен, если только нет дождя или каких-то других особых условий. В условиях нового регламента команды уже работали в Барселоне на тестах в январе. Но с тех пор машины здорово изменились, хотя в лидерах остались те же. Гонщики Mercedes и Ferrari поделили первые ряды стартового поля. Правда, в их числе не было Шарля Леклера. Как и неделю назад в Монако, он разбил машину в квалификации и стартовал только 10-м. Джордж Рассел выиграл квалификацию, завоевав 3-й в сезоне и 10-й в карьере пол. Льюис Хэмилтон квалифицировался 2-м и разделил с бывшим напарником первый ряд стартового поля. Со второго ряда стартовали лидер чемпионата Кими Антонелли и действующий чемпион Ландо Норрис из Макларен. С 3-го пары Red Bull, Макс Ферстаппен и Айзек Хаджар. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Барселоны, одержав свою первую победу за Феррари и 106-ю в карьере. Джордж Рассел оказался на финише 2-м, а Ландо Норрис поднялся на 3-ю ступень подиума. Впервые с 1968 года на подиум Формулы-1 поднялись 3 британских пилота. 4-м финишировал Макс Ферстаппен, на 5-м Оскар Пиастри, 6-й Айзек Хаджар. В Racing Bulls вторую гонку подряд заработали очки 2 машинами. На 7-м месте оказался Гасли, 8-й Лоусон, 9-й Линдблад и 10-й Франко Колапинто. Кими Антонелли, лидер чемпионата, сошел с дистанции из-за технических проблем. Тем не менее, он продолжает уверенно лидировать в чемпионате. У него 156 очков. У Хэмилтона, который идет 2-м, 115. У напарника Антонелли Рассела 106 очков. А на 4-м месте Леклер, 75. Единственное изменение по позициям в топ-10 у пилотов Макларен. Они поменялись местами. Теперь на 5-м месте находится Норрис, 73 очка, Пиастри 6-й, 68. В Кубке конструкторов все команды сохранили свои позиции. У Мерседес 262 очка, 190 у Феррари. Приличный зазор в 72 очка. На 3-м месте Макларен 141 очко, на 4-м месте Red Bull 89, 5-й Альпин 57. Через одну неделю борьба продолжится. В Шпильберге. Гран-при Австрии. All-time favorites.

Специалисты IC Cars выяснили, какие модели автомобилей с наибольшей вероятностью доживают до пробега в 300 тысяч километров без серьезных проблем. Подборка впечатляет. Машины действительно показывают исключительную живучесть. Первое место у Honda Accord. Вероятность преодолеть заветную отметку 37%. Эта модель в линейке японского бренда стоит чуть выше популярной Civic. Accord, как оказалось, не только просторнее и комфортнее младшей сестры, но и заметно надежнее по статистике. Серебро рейтинга забрал Chevrolet Suburban 30%. Один из самых узнаваемых и старых внедорожников на планете. Он доказывает свою репутацию не годами выпуска, а реальной выносливостью. Все дело в тяговитых V8 и платформе, способной переварить огромные нагрузки. Третья строчка у Honda Civic 29%. Модель знаменита тем, что остается надежной даже в бюджетном сегменте. Особенно хвалят атмосферные моторы, которые ставили на Civic в нулевых и десятых годах. Они настолько выносливы, что прощают владельцам даже нерегулярное обслуживание. Что касается остальных участников этого рейтинга, то выглядит он так. Toyota Camry 26%, Ford F-150 25%, Toyota Tacoma 24%, Toyota Corolla 18%, Lexus LS 15%, Nissan Altima 15% и Toyota Avalon тоже 15%. Все эти машины могут преодолеть отметку в 300 тысяч километров без серьезных проблем. Впрочем, важно понимать, такие показатели не магия, а результат своевременного и качественного ухода. Тем не менее, перечисленные модели заслуженно носят звание долгожителей. Все благодаря продуманной инженерии и высокому качеству сбора.

0: Ситуация, когда ключ зажигания отказывается поворачиваться, знакома многим водителям. Сегодня расскажу, почему не поворачивается ключ зажигания и что с этим делать. Проблема, как правило, кроется в одном из четырех узлов. Личинка замка, блокировка руля, селектор коробки передач или сам ключ. Пытаться приложить грубую физическую силу – затея опасная. Сломать ключ или добить механизм замка в таком случае проще простого. Между тем, во многих ситуациях можно справиться и без эвакуатора. Чаще всего проблема заключается в банальной блокировке рулевого вала. Допустим, вы заглушили двигатель, пока руль был немного повернут, и механический стопор защелкнулся. Решение, на удивление, простое. Вставьте ключ, одновременно мягко покачивайте руль влево и вправо в пределах его люфта и плавно попробуйте провернуть ключ. Как только стопор освободится, замок откроется. Еще одна распространенная история – ошибка парковки. На машинах с автоматом замок зажигания привязан к датчику положения селектора. Если рычаг не в P или N, система не даст достать ключ или провернуть его. Поэтому первым делом проверьте, стал ли селектор в положение P до щелчка. Иногда помогая, слегка пошевелить его через N, удерживая педаль тормоза нажатой. Правда, при поломке концевика или соленоида без диагностики уже не обойтись. Далее по частоте идут проблемы личинки замка и самого ключа. Со временем в механизм набивается пыль. Старая смазка превращается в липкий налет. Подпружиненные штифты начинают заедать, да и ключ от износа может перестать попадать точно в пазы. Если процесс только начинается, стоит аккуратно обработать личинку аэрозольной смазкой, одновременно покачивая ключ в разных направлениях. Кстати, если запасной ключ работает заметно лучше, это повод задуматься о дубликате и профилактике основного замка. Зимой водители поджидает еще одна напасть. Замерзшая в личинке влага. Конденсат или растаявший снег легко превращается в лед, блокируя штифты. Здесь главное не лить кипяток. Вместо этого прогрейте область теплым воздухом из фена или воспользуйтесь размораживателем. И только потом пытайтесь провернуть ключ. Можно также нагреть ключ. Если же ключ отказывается поворачиваться вообще в любом положении или застревает где-то посередине, скорее всего, дело в механической поломке замка. Могли разрушиться штифты, сломаться пружины или износиться электрическая часть контактной группы. В такой ситуации самостоятельные попытки уже бесполезны, и эвакуация – самый верный путь. Демонтаж узла, замена личинки или всего замка в сборе, а затем адаптация иммобилайзера с переносом чипа. Вот что потребуется для ремонта. На месте, понятное дело, у магазина или самому в гараже это сделать не получится. Короче говоря, алгоритм действий один. Сначала определить, какой именно узел барахлит, потом разобраться с причинами и, наконец, произвести ремонт. Самый частый сценарий – все та же блокировка рулевого вала. А за ней идут сложности с парковкой, износ замка и зимняя влага.
1: Автоклуб с Сергеем

0: 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Куриные крылышки Лелыски 2,59 и яйца Балтикова евро 89. Мего Драукс – для друзей дружеские цены.
3: Праздничная распродажа Лига в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: с четверга нектарины один.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены. А Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
1: Lidl стоит того.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
1: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 grami jāņu siera 1,99 €. Kilograms cūka šķiņķa, 2,99 € un pudele bezalkoholiskā alus tērvete. Paskat, 99 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
5: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
6: Kaimiņ, ko tu jāņos?
7: Kā parasti, jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Tekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
8: Top, top, top!
9: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike.

Лего желает вам радостного праздника Лига, хорошей компании, вкусного стола и настоящего летнего настроения. Все к празднику ищите в магазинах Мего по всей Латвии. Регистрируйся в приложении Мего Дрогс и делай покупки еще выгоднее. Мего Дрогс. Для друзей все самое лучшее.

Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.

0: вместе с Lidl.
1: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
2: Lidl стоит того.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Jāņu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
5: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Скидки в интернет-магазине и магазинах Weekend. Самый большой выбор одежды и обуви в Латвии теперь со скидкой до 50%.
7: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
8: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3 на

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. jūnijam. Sarkanie redīsi 500 grami. 99 centi. Saldkrējuma sviests. Cesvaini 82%. 180 grami. 99 centi. Zāļa pusspārni barbekju marinādē. Rimi 400 grami. 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Праздничная распродажа «Лига» «Верде Электроникс». С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня. Еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
2: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
2: Субботы. Ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL

0: 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
1: Lidl стоит того.
2: Готов отрываться? Взрывайся, качай, жги! Еще громче, еще мощнее, еще энергичнее! The Prodigy S.

0: Jāni!
1: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam ar paldies karti Sieres prezidenta brīvai kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1 eiro 19 centi. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду? А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Smarjo, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня супер предложение со скидками во всех прачечных Smarjo. Smarjo и пахнет чистотой.
4: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
5: Запускаем гриль!
6: В магазинах Lidl с четверга.

0: Rimi Zemlecenu Gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. jūnijam. Sarkanie redīsi 500 grami. 99 centi. Saldkrējuma sviests. Cesvaini 82%. 180 grami. 99 centi. Zāļa pusspārni barbekju marinādē. Rimi 400 grami. 1,69 €. Rimi.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3

0: Un partneri Top Radio.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Праздничная распродажа «Лига» «Верде Электроникс». С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня. Еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
4: Субботы. Ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
3: Lidl. Стоит того.
5: All-time favorites.

0: Рубрика.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show. Сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Куриные крылышки Лелиски 2,59 и яйца Балтиково евро 89. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
4: Kazdara tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Farmaceutam Евроаптеке важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с MectoGo всего за полцены. Alinex Complex со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора клоуна или посети drclowns.lv.
7: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.

Магазинов Мего желает вам радостного праздника, Лига, хорошей компании, вкусного стола и настоящего летнего настроения. Все к празднику ищите в магазинах Мего по всей Латвии. Регистрируйся в приложении Мего Дрогс и делай покупки еще выгоднее. Мего Дрогс. Для друзей все самое лучшее.

Еще не пользуешься приложением Megodraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Megodraux. Для друзей дружеские цены.

0: Jāni!
1: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
2: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos kilograms arbūza, paskat, 89 centi, 800 grami tradicionālā cūgaļa šašlika, oho, 3,49 €. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
3: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
4: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Лидл.
5: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
4: Lidl стоит того.

0: Праздничная распродажа «Лига» в RD Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
1: Nosēšpats metā līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Магазинов «Мего» желают вам радостного праздника «Лига», хорошей компании, вкусного стола и настоящего летнего настроения. Все к празднику ищите в магазинах «Мего» по всей Латвии. Регистрируйся в приложении «Мего Дрогс» и делай покупки еще выгоднее. «Мего Дрогс» – для друзей все самое лучшее.

0: Сейчас. Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Мега Draux. Для друзей дружеские цены.
1: Топ Мьюзик. Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20. Топ Радио. Девятая позиция.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду? А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Smarjo, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня супер предложение со скидками во всех прачечных Smarjo. Smarjo и пахнет чистотой.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
6: Праздничная распродажа «Лига» в RD Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
7: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Куриные крылышки Лелиски 2,59 и яйца Балтикова евро 89. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
8: Топ-радио. All-time favorites.

0: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Копченые колбаски Мэд Нейку без оболочки 520 граммов от Фореверс 2 евро и 59 центов. Филе сельди Кайя определенные виды 3 евро и 65 центов. С карты ЛАЦ только 3 евро и 25 центов. Пшеничная мука Добела Экстра 2 килограмма 1 евро и 69 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

Шемишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļa iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Куриные крылышки Лелыски 2,59 и яйца Балтикова евро 89. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
4: В доме не хватает места или просто умных решений?
5: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в

Мего желает вам радостного праздника, Лига, хорошей компании, вкусного стола и настоящего летнего настроения. Все к празднику ищите в магазинах Мего по всей Латвии. Регистрируйся в приложении Мего Дрогс и делай покупки еще выгоднее. Мего Дрогс. Для друзей все самое лучшее.

еще не пользуешься приложением MegaDraugs? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraugs. Для друзей дружеские цены.

0: «Монеточка». Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти «Радиофест» в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.

Диджей Мишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: В доме не хватает места или просто умных решений?
5: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
4: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.

0: отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

Мэгазинов Мего желают вам радостного праздника Лига, хорошей компании, вкусного стола и настоящего летнего настроения. Все к празднику ищите в магазинах Мего по всей Латвии. Регистрируйся в приложении Мего Дрогс и делай покупки еще выгоднее. Мего Дрогс. Для друзей все самое лучшее.

0: Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.
1: Top Music.
2: Прямо сейчас.
1: Песня из Top
2: 20. Это Top 20. Топ-радио.
3: Лидер этой недели. Место номер один.

0: Шемишкин. RelayFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Wonder Sala. Билеты на ticketshop.lv.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата санитарской здоровья швейцарьям.
1: Ретифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Топ-радио Уикенд.
1: Салют, Топ-радио. Мы дуэт Свенки Тюнс, и это Шоуленд. Еженедельное часовое радио-шоу.

0: Скидки в интернет-магазине и магазинах Weekend. Самый большой выбор одежды и обуви в Латвии теперь со скидкой до 50%.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Новый международный турнир. Новый формат. Новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду. В одном турнире.

0: нравится песня из ТОП-20? Голосуй прямо сейчас. ТОП РАДИО ЛВ.
1: ТОП РАДИО. We love summer.